0: Corinthians.
1: Посмотри, вот, смотри, где наш кафун, наш условный.